Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: чья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные, бе.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Старый и одинокий ученый создал человеческое существо, но не успел доделать его до конца и умер. У сотворенного им молодого человека не хватает рук. Вместо них у него нечто вроде ножниц, и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Однажды его обнаруживает женщина-коммивояжер и берет к себе жить. В новом доме Эдвард пытается социализироваться, подружиться с младшим сыном своей новой мамы и с ее прекрасной дочерью. Саундтрек к фильму «Эдвард. Руки-ножницы».

вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудес.

добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Такое утро.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 27 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Ани Лорак сегодня отмечает свой день рождения. Ани Лорак – настоящее имя Каролина Мирославовна Куик. Родилась 27 сентября 1978 года в Кицмане, Черниговской области, Украина. Украинская и российская певица. Детство Каролины прошло в нищете. Мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить своих детей. Поэтому была вынуждена в 6 лет отдать дочь в Садгорскую школу-интернат номер 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями воспитывалась до 7 класса. Желание стать певицей у Каролины появилось еще в возрасте 4 лет. Девочка часто выступала на различных школьных конкурсах вокала. В 1992 году принимала участие в Черновицком фестивале «Первоцвет» и победила. Именно здесь Каролина познакомилась с продюсером Юрием Фалюсой и подписала свой первый профессиональный контракт. Известность молодой певицы принесла российская телевизионная программа «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года. Тогда же Каролина стала известной как Ани Лорак. В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина. И украинской Каролине пришлось выйти из такого положения, выступив под псевдонимом, являющимся обратным прочтением имени Каролина. Осенью 1995 года была завершена запись альбома «Хочу летать», выдержанного в стиле джаз-рок. Сам компакт-диск был выпущен в 1996 году английской фирмой Holly Music тиражом 6000 экземпляров. И на родину певицы так и не попал. В 1999 году Ани Лорак становится самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица знакомится лично с известным российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появляется композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак подписывается контракт, который вступает в силу весной 2000 года. С 2002 по 2009 годы у Ани Лорак вышло порядка 8 альбомов, которые получили золотой статус.

2014 год. В 2015 году на фестивале «Новая волна» в Сочи представила песню в дуэте с Григорием Лепсом «Уходи по-английски». Певица Ани Лорак известна множеством хитов, которые часто встречаются в различных сборниках и радиоэфире. «Хочу летать», «Зеркала», «Солнце», «Зажигай сердце», «Забирай», «Не дали любовь», «Оранжевые сны», «Мы нарушаем», «Удержи мое сердце» и еще множество других хитов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Каролину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ани Лорак прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

везет. Ты сказала, что не любишь, и вот превратила жизнь веселую в смур. Все мура на свете, кроме лямур. Не везет, не везет меня в Париж самолет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Лето 1944 года. Красная армия приближается к западной границе СССР. В тыл врага отправляет группу разведчиков с позывным «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень многим. Саундтрек к фильму «Звезда».

Вор в законе Юрий Михеев по прозвищу Барон вместе с напарником грабит наполненную антикваром квартиру Михаила Монахова, приближенного к бандитским структурам банкира и помощника депутата. Вместе с драгоценностями они выносят картину Рембрандта «Эгина». Барон говорит напарнику, что это хорошая копия, понимая, что на самом деле это подлинник, похищенный из Эрмитажа. Вскоре барон попадает в тюрьму, где завещает журналисту Андрею Серегину, пишущему на криминальные темы, забрать картину у своей женщины и вернуть ее в Эрмитаж. Серегин берется за расследование в одиночку. Бандиты, боясь, что может всплыть история с висящим в Эрмитаже фальшивкой, всеми силами стараются этого не допустить. Саундтрек к сериалу «Бандитский Петербург». «Барон».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 27 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Ани Лорак сегодня отмечает свой день рождения. Ани Лорак – настоящее имя Каролина Мирославовна Куик. Родилась 27 сентября 1978 года в Кицмане, Черниговской области, Украина. Украинская и российская певица. Детство Каролины прошло в нищете. Мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить своих детей. Поэтому была вынуждена в 6 лет отдать дочь в Садгорскую школу-интернат номер 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями воспитывалась до 7 класса. Желание стать певицей у Каролины появилось еще в возрасте 4 лет. Девочка часто выступала на различных школьных конкурсах вокала. В 1992 году принимала участие в Черновицком фестивале «Первоцвет» и победила. Именно здесь Каролина познакомилась с продюсером Юрием Фалюсой и подписала свой первый профессиональный контракт. Известность молодой певицы принесла российская телевизионная программа «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года. Тогда же Каролина стала известной как Ани Лорак. В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина. И украинской Каролине пришлось выйти из такого положения, выступив под псевдонимом, являющимся обратным прочтением имени Каролина. Осенью 1995 года была завершена запись альбома «Хочу летать», выдержанного в стиле джаз-рок. Сам компакт-диск был выпущен в 1996 году английской фирмой Holly Music тиражом 6000 экземпляров, и на родину певицы так и не попал. В 1999 году Ани Лорак становится самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица знакомится лично с известным российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появляется композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак подписывается контракт, который вступает в силу весной 2000 года. С 2002 по 2009 годы у Ани Лорак вышло порядка 8 альбомов, которые получили золотой статус. В 2009 году вышел еще один альбом «Солнце», который принес певице огромную популярность не только на Украине, но и в странах СНГ. В 2011 году вышли синглы «Для тебя» и «Спроси», которые стали настоящими хитами. Певица выпустила сборник «Избранная», а также получила премию «Человек года» в номинации «Звездное соло». В октябре 2013 года Ани Лорак презентовала концертное шоу «Каролина». Позже певица отправилась в концертный тур по городам Украины, России и других стран СНГ и Прибалтики, который продлился весь 2014 год. В 2015 году на фестивале «Новая волна» в Сочи представила песню в дуэте с Григорием Лепсом «Уходи по-английски». Певица Ани Лорак известна множеством хитов, которые часто встречаются в различных сборниках и радиоэфире. «Хочу летать», «Зеркала», «Солнце», «Зажигай сердце», «Забирай», «Не дали любовь», «Оранжевые сны», «Мы нарушаем», «Удержи мое сердце» и еще множество других хитов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Каролину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ани Лорак прямо сейчас.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: vk.com/reploads.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Осмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Воротило лондонской фондовой биржи, умный, удачливый менеджер и по совместительству большой зануда наследует винодельню в провинсе. По прибытию во Францию он обнаруживает, что кроме него есть еще люди, претендующие на его законную собственность. Цепочка невероятных событий и открытий заставляет его по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира. Саундтрек к фильму «Хороший год».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 27 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Ани Лорак сегодня отмечает свой день рождения. Ани Лорак – настоящее имя Каролина Мирославовна Куик. Родилась 27 сентября 1978 года в Кицмане, Черниговской области, Украина. Украинская и российская певица. Детство Каролины прошло в нищете. Мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить своих детей. Поэтому была вынуждена в 6 лет отдать дочь в Садгорскую школу-интернат номер 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями воспитывалась до 7 класса. Желание стать певицей у Каролины появилось еще в возрасте 4 лет. Девочка часто выступала на различных школьных конкурсах вокала. В 1992 году принимала участие в Черновицком фестивале «Первоцвет» и победила. Именно здесь Каролина познакомилась с продюсером Юрием Фалюсой и подписала свой первый профессиональный контракт. Известность молодой певицы принесла российская телевизионная программа «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года. Тогда же Каролина стала известной как Ани Лорак. В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина. И украинской Каролине пришлось выйти из такого положения, выступив под псевдонимом, являющимся обратным прочтением имени Каролина. Осенью 1995 года была завершена запись альбома «Хочу летать», выдержанного в стиле джаз-рок. Сам компакт-диск был выпущен в 1996 году английской фирмой Holly Music тиражом 6000 экземпляров, и на родину певицы так и не попал. В 1999 году Ани Лорак становится самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица знакомится лично с известным российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появляется композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак подписывается контракт, который вступает в силу весной 2000 года. С 2002 по 2009 годы у Ани Лорак вышло порядка 8 альбомов, которые получили золотой статус. В 2009 году вышел еще один альбом «Солнце», который принес певице огромную популярность не только на Украине, но и в странах СНГ. В 2011 году вышли синглы «Для тебя» и «Спроси», которые стали настоящими хитами. Певица выпустила сборник «Избранная», а также получила премию «Человек года» в номинации «Звездное соло». В октябре 2013 года Ани Лорак презентовала концертное шоу «Каролина»,

китов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Каролину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ани Лорак прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Набережная у Валдайского озера. Место, где город словно раскрывается навстречу природе. Отсюда открываются виды на озеро, а сам маршрут вдоль воды – это прогулка сквозь разные эпохи. От старинных построек до благоустроенных современных пространств. Валдайское озеро веками определяло ритм жизни города. И набережная – лучшее место, чтобы почувствовать эту связь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. Саундтрек к фильму «Реальная любовь».

опять сегодня надо уезжать, самого себя в дорогу провожать. Только поезд с места тронется, сердце вмиг забес...

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 27 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Ани Лорак сегодня отмечает свой день рождения. Ани Лорак – настоящее имя Каролина Мирославовна Куик. Родилась 27 сентября 1978 года в Кицмане, Черниговской области, Украина. Украинская и российская певица. Детство Каролины прошло в нищете. Мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить своих детей. Поэтому была вынуждена в 6 лет отдать дочь в Садгорскую школу-интернат номер 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями воспитывалась до 7 класса. Желание стать певицей у Каролины появилось еще в возрасте 4 лет. Девочка часто выступала на различных школьных конкурсах вокала. В 1992 году принимала участие в Черновицком фестивале «Первоцвет» и победила. Именно здесь Каролина познакомилась с продюсером Юрием Фалюсой и подписала свой первый профессиональный контракт. Известность молодой певицы принесла российская телевизионная программа «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года. Тогда же Каролина стала известной как Ани Лорак. В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина. И украинской Каролине пришлось выйти из такого положения, выступив под псевдонимом, являющимся обратным прочтением имени Каролина. Осенью 1995 года была завершена запись альбома «Хочу летать», выдержанного в стиле джаз-рок. Сам компакт-диск был выпущен в 1996 году английской фирмой Holly Music тиражом 6000 экземпляров. И на родину певицы так и не попал. В 1999 году Ани Лорак становится самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица знакомится лично с известным российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появляется композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак подписывается контракт, который вступает в силу весной 2000 года. С 2002 по 2009 годы у Ани Лорак вышло порядка 8 альбомов, которые получили золотой статус. В 2009 году вышел еще один альбом «Солнце», который принес певице огромную популярность не только на Украине, но и в странах СНГ. В 2011 году вышли синглы «Для тебя» и «Спроси», которые стали настоящими хитами. Певица выпустила сборник «Избранная», а также получила премию «Человек года» в номинации «Звездное соло». В октябре 2013 года Ани Лорак презентовала концертное шоу «Каролина». Позже певица отправилась в концертный тур по городам Украины, России и других стран СНГ и Прибалтики, который продлился весь 2014 год. В 2015 году на фестивале «Новая волна» в Сочи представила песню в дуэте с Григорием Лепсом «Уходи по-английски». Певица Ани Лорак известна множеством хитов, которые часто встречаются в различных сборниках и радиоэфире. «Хочу летать», «Зеркала», «Солнце», «Зажигай сердце», «Забирай», «Не дали любовь», «Оранжевые сны», «Мы нарушаем», «Удержи мое сердце» и еще множество других хитов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Каролину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ани Лорак прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Неоконченный роман, угнанная машина и распавшийся брак. Вот лишь некоторые из неприятностей, наслоившиеся друг на друга в истории о многообещающих начинаниях, которые пошли наперекосяк. Во время одного сумасшедшего уикенда профессор Грейди Трип пытается собрать по частям свою жизнь, которая внезапно вышла из-под контроля. Его спутники, одаренный, но со странностями студент, его эксцентричный издатель, замужняя женщина, ректор его университета, от него беременная, и тихая студентка-практикантка. Саундтрек к фильму «Вундеркинды».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков на Валдай FM.

0: На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Ани Лорак сегодня отмечает свой день рождения. Ани Лорак – настоящее имя Каролина Мирославовна Куик. Родилась 27 сентября 1978 года в Кицмане, Черниговской области, Украина. Украинская и российская певица. Детство Каролины прошло в нищете. Мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить своих детей. Поэтому была вынуждена в 6 лет отдать дочь в Садгорскую школу-интернат номер 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями воспитывалась до 7 класса. Желание стать певицей у Каролины появилось еще в возрасте 4 лет. Девочка часто выступала на различных школьных конкурсах вокала. В 1992 году принимала участие в Черновицком фестивале «Первоцвет» и победила. Именно здесь Каролина познакомилась с продюсером Юрием Фалюсой и подписала свой первый профессиональный контракт. Известность молодой певицы принесла российская телевизионная программа «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года. Тогда же Каролина стала известной как Ани Лорак. В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина. И украинской Каролине пришлось выйти из такого положения, выступив под псевдонимом, являющимся обратным прочтением имени Каролина. Осенью 1995 года была завершена запись альбома «Хочу летать», выдержанного в стиле джаз-рок. Сам компакт-диск был выпущен в 1996 году английской фирмой Holly Music тиражом 6000 экземпляров, и на родину певицы так и не попал. В 1999 году Ани Лорак становится самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица знакомится лично с известным российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появляется композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак подписывается контракт, который вступает в силу весной 2000 года. С 2002 по 2009 годы у Ани Лорак вышло порядка 8 альбомов, которые получили золотой статус. В 2009 году вышел еще один альбом «Солнце», который принес певице огромную популярность не только на Украине, но и в странах СНГ. В 2011 году вышли синглы «Для тебя» и «Спроси», которые стали настоящими хитами. Певица выпустила сборник «Избранная», а также получила премию «Человек года» в номинации «Звездное соло». В октябре 2013 года Ани Лорак презентовала концертное шоу «Каролина». Позже певица отправилась в концертный тур по городам Украины, России и других стран СНГ и Прибалтики, который продлился весь 2014 год. В 2015 году на фестивале «Новая волна» в Сочи представила песню в дуэте с Григорием Лепсом «Уходи по-английски». Певица Ани Лорак известна множеством хитов, которые часто встречаются в различных сборниках и радиоэфире. «Хочу летать», «Зеркала», «Солнце», «Зажигай сердце», «Забирай», «Не дали любовь», «Оранжевые сны», «Мы нарушаем», «Удержи мое сердце» и еще множество других хитов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Каролину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ани Лорак прямо сейчас.

это не та земля. Не то, что не наша, а просто другая. Это не те края. И если честно, не видно края, не видно края. Не слышно, совсем темно. Маяк далеко и где-то не там. Карты написаны так давно, что их не узнает и тот, кто писал их сам.

земля, белые пятна, она непонятна. Здесь не было рая, это не та мечта, она разбита, она чужая. Так странно, я знаю, что все не так, и я знаю, что мы найдем свои берега, но все, что нам кажется ясным днем, уходит за горизонт и теряется там навсегда.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: и мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

1930-е годы, разгар Великой депрессии. Чарльз Ховард, владелец успешной компании по продаже автомобилей, после смерти сына и развода увлекается верховой ездой. Он покупает конюшню и нанимает Тома Смита в качестве тренера для лошадей. Смит убеждает его купить невзрачного и непослушного жеребца с хорошей родословной. Затем Смит нанимает наездника, талантливого Джона Полларда. Джон вырос в богатой семье, но из-за кризиса семья обанкротилась. Он вынужден был работать и участвовать в подпольных боксерских боях, чтобы зарабатывать на жизнь и занятия конным спортом. И из-за бокса ослеп на один глаз. Вместе Чарльз и Том раскрывают потенциал жеребца и находят собственное призвание. Саундтрек к фильму «Фаворит».

0: Андрей. Ты слышишь, Андрей? Пойдем погуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Андрей, Андрей.
2: Андрей.
0: Короче, бесишь меня.
1: Я не Андрей.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: наследием тех времен. Say you, say me, say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Заволдай.фм. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Ани Лорак сегодня отмечает свой день рождения. Ани Лорак – настоящее имя Каролина Мирославовна Куик. Родилась 27 сентября 1978 года в Кицмане, Черниговской области, Украина. Украинская и российская певица. Детство Каролины прошло в нищете. Мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить своих детей. Поэтому была вынуждена в 6 лет отдать дочь в Садгорскую школу-интернат номер 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями воспитывалась до 7 класса. Желание стать певицей у Каролины появилось еще в возрасте 4 лет. Девочка часто выступала на различных школьных конкурсах вокала. В 1992 году принимала участие в Черновицком фестивале «Первоцвет» и победила. Именно здесь Каролина познакомилась с продюсером Юрием Фалюсой и подписала свой первый профессиональный контракт. Известность молодой певицы принесла российская телевизионная программа «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года. Тогда же Каролина стала известной как Ани Лорак. В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина. И украинской Каролине пришлось выйти из такого положения, выступив под псевдонимом, являющимся обратным прочтением имени Каролина. Осенью 1995 года была завершена запись альбома «Хочу летать», выдержанного в стиле джаз-рок. Сам компакт-диск был выпущен в 1996 году английской фирмой Holly Music тиражом 6000 экземпляров. И на родину певицы так и не попал. В 1999 году Ани Лорак становится самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица знакомится лично с известным российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появляется композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак подписывается контракт, который вступает в силу весной 2000 года. С 2002 по 2009 годы у Ани Лорак вышло порядка 8 альбомов, которые получили золотой статус. В 2009 году вышел еще один альбом «Солнце», который принес певице огромную популярность не только на Украине, но и в странах СНГ. В 2011 году вышли синглы «Для тебя» и «Спроси», которые стали настоящими хитами. Певица выпустила сборник «Избранная», а также получила премию «Человек года» в номинации «Звездное соло». В октябре 2013 года Ани Лорак презентовала концертное шоу «Каролина». Позже певица отправилась в концертный тур по городам Украины, России и других стран СНГ и Прибалтики, который продлился весь 2014 год. В 2015 году на фестивале «Новая волна» в Сочи представила песню в дуэте с Григорием Лепсом «Уходи по-английски». Певица Ани Лорак известна множеством хитов, которые часто встречаются в различных сборниках и радиоэфире. «Хочу летать», «Зеркала», «Солнце», «Зажигай сердце», «Забирай», «Не дали любовь», «Оранжевые сны», «Мы нарушаем», «Удержи мое сердце» и еще множество других хитов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Каролину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ани Лорак прямо сейчас.

0: Production. Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Детектив Уильям Сомерсет – ветеран уголовного розыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и его грешных обитателей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности – молодой напарник Милс и особо изощренное убийство. Острый ум опытного следователя сразу определяет, что за этими преступлениями. Скорее всего, последуют другие. Саундтрек к фильму

Spotify.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Мас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Стал холодным наш с тобою дом, позабыл он старое тепло. Мы с тобой молились не о том, от того все лучшее прошло. Я прошу, ты дни не торопи, не старайся прошлое вернуть. Лишь прости и просто отпусти, все сожги в душе и все забудь.

Барнабас Коллинз – владелец поместья Коллинвуд. Богат, властен и слывет неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар, будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова. Женщина обрекает его на судьбу худшую, чем сама смерть, обращает его в вампира и хоронит заживо. Два века спустя Барнабас случайно освобождают из склепа, и тот оказывается в очень изменившемся мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд и находит это некогда величественное здание в руинах. Жалкие потомки его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнезда. И у каждого из них есть свои скелеты в шкафу. Саундтрек к фильму «Мрачные тени».

Sky FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Эфир с Тони Джеггером, Рока Барбанса. Крипичный квартет прерывают овации. А дальше реклама, цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то банков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чистое.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Ани Лорак сегодня отмечает свой день рождения. Ани Лорак – настоящее имя Каролина Мирославовна Куик. Родилась 27 сентября 1978 года в Кицмане, Черниговской области, Украина. Украинская и российская певица. Детство Каролины прошло в нищете. Мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить своих детей. Поэтому была вынуждена в 6 лет отдать дочь в Садгорскую школу-интернат номер 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями воспитывалась до 7 класса. Желание стать певицей у Каролины появилось еще в возрасте 4 лет. Девочка часто выступала на различных школьных конкурсах вокала. В 1992 году принимала участие в Черновицком фестивале «Первоцвет» и победила. Именно здесь Каролина познакомилась с продюсером Юрием Фалюсой и подписала свой первый профессиональный контракт. Известность молодой певицы принесла российская телевизионная программа «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года. Тогда же Каролина стала известной как Ани Лорак. В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина. И украинской Каролине пришлось выйти из такого положения, выступив под псевдонимом, являющимся обратным прочтением имени Каролина. Осенью 1995 года была завершена запись альбома «Хочу летать», выдержанного в стиле джаз-рок. Сам компакт-диск был выпущен в 1996 году английской фирмой Holly Music тиражом 6000 экземпляров. И на родину певицы так и не попал. В 1999 году Ани Лорак становится самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица знакомится лично с известным российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появляется композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак подписывается контракт, который вступает в силу весной 2000 года. С 2002 по 2009 годы у Ани Лорак вышло порядка 8 альбомов, которые получили золотой статус. В 2009 году вышел еще один альбом «Солнце», который принес певице огромную популярность не только на Украине, но и в странах СНГ. В 2011 году вышли синглы «Для тебя» и «Спроси», которые стали настоящими хитами. Певица выпустила сборник «Избранная», а также получила премию «Человек года» в номинации «Звездное соло». В октябре 2013 года Ани Лорак презентовала концертное шоу «Каролина». Позже певица отправилась в концертный тур по городам Украины, России и других стран СНГ и Прибалтики, который продлился весь 2014 год. В 2015 году на фестивале «Новая волна» в Сочи представила песню в дуэте с Григорием Лепсом «Уходи по-английски». Певица Ани Лорак известна множеством хитов, которые часто встречаются в различных сборниках и радиоэфире. «Хочу летать», «Зеркала», «Солнце», «Зажигай сердце», «Забирай», «Не дали любовь», «Оранжевые сны», «Мы нарушаем», «Удержи мое сердце» и еще множество других хитов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Каролину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ани Лорак прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радуют.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Уилл Хантинг, 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку. Но при одном условии – Уилл должен пройти курс психотерапии, сеансы перевоспитания, начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником. Саундтрек к фильму «Умница Уилл Хантинг».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Y-FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай.

хотел убить, более однажды убил. И не выбирал путь, он нашел меня сам. Но я устал так жить, и меняю свой план. Я для чего это все, чтоб ты поняла, и не было я. 24 часа, я твой теперь только ласковый хам. Если идешь за меня, прими это все как очищенный факт. Я так долго ждал тебя, что не хочу потерять. С тобой я как новый, себе незнакомый. И только ты знаешь.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 27 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Ани Лорак сегодня отмечает свой день рождения. Ани Лорак – настоящее имя Каролина Мирославовна Куик. Родилась 27 сентября 1978 года в Кицмане, Черниговской области, Украина. Украинская и российская певица. Детство Каролины прошло в нищете. Мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить своих детей. Поэтому была вынуждена в 6 лет отдать дочь в Садгорскую школу-интернат номер 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями воспитывалась до 7 класса. Желание стать певицей у Каролины появилось еще в возрасте 4 лет. Девочка часто выступала на различных школьных конкурсах вокала. В 1992 году принимала участие в Черновицком фестивале «Первоцвет» и победила. Именно здесь Каролина познакомилась с продюсером Юрием Фалюсой и подписала свой первый профессиональный контракт. Известность молодой певицы принесла российская телевизионная программа «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года. Тогда же Каролина стала известной как Ани Лорак. В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина. И украинской Каролине пришлось выйти из такого положения, выступив под псевдонимом, являющимся обратным прочтением имени Каролина. Осенью 1995 года была завершена запись альбома «Хочу летать», выдержанного в стиле джаз-рок. Сам компакт-диск был выпущен в 1996 году английской фирмой Holly Music тиражом 6000 экземпляров, и на родину певицы так и не попал. В 1999 году Ани Лорак становится самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица знакомится лично с известным российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появляется композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак подписывается контракт, который вступает в силу весной 2000 года. С 2002 по 2009 годы у Ани Лорак вышло порядка 8 альбомов, которые получили золотой статус. В 2009 году вышел еще один альбом «Солнце», который принес певице огромную популярность не только на Украине, но и в странах СНГ. В 2011 году вышли синглы «Для тебя» и «Спроси», которые стали настоящими хитами. Певица выпустила сборник «Избранная», а также получила премию «Человек года» в номинации «Звездное соло». В октябре 2013 года Ани Лорак презентовала концертное шоу «Каролина». Позже певица отправилась в концертный тур по городам Украины, России и других стран СНГ и Прибалтики, который продлился весь 2014 год. В 2015 году на фестивале «Новая волна» в Сочи представила песню в дуэте с Григорием Лепсом «Уходи по-английски». Певица Ани Лорак известна множеством хитов, которые часто встречаются в различных сборниках и радиоэфире. «Хочу летать», «Зеркала», «Солнце», «Зажигай сердце», «Забирай», «Не дали любовь», «Оранжевые сны», «Мы нарушаем», «Удержи мое сердце» и еще множество других хитов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Каролину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ани Лорак прямо сейчас.

с ним уже на автопати. Next door, девчонку уже знает. Из двора, вырубай свой сет. Он осужит своим сон. Я на ноль, не карете, ты города. Слишком часто даю тебе повода. Я не буду обрывать твои провода. Было много объяснений, но всего да.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости. –

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: чай.
1: Осеннее настроение.
2: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодой харизматичный ирландский гитарист и американская виолончелистка из престижной семьи полюбили друг друга. После волшебной встречи в Нью-Йорке обстоятельства оказываются сильнее их, и они вынуждены расстаться. Родившийся ребенок Август Раш по столь же несчастливому стечению обстоятельств оказывается в одной из нью-йоркских приютов. 12 лет спустя Август Раш, необыкновенно талантливый для своего возраста музыкант, отчаянно стремится найти своих родителей. Единственной возможностью для этого он считает свою музыку. Юный музыкант верит, что если он будет играть, его родители смогут узнать и найти его по музыке. Теперь опекаемый загадочный незнакомец, он играет на улицах Нью-Йорка и, пытаясь найти родителей, которых никогда не видел, с помощью своего исключительно музыкального дара. Саундтрек к фильму «Август Раш».

твоем днями целыми. Если есть 1% сомнения, меня не любят.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Спай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Москва производит, Москва создает, Москва инвестирует в жизни народ. Москва восхищает, растет.

0: новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Когда зацветет весна и покрасит розовый собор.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Цветет весна и покрасит розовый собор.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.